тамамта пиллутклута микэлгумтаасигэлутнгли куугааллхаат умьёоқлуку пилла уппиёқуурлуки гэнэрэм аёоқутихка мактлхкиорлуки залииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли куугааллхаат литнаорат питклуку